Во Майчакуа мам зара-зара. Янаро зай на варане, амита на фия ванана. Во Майчакуа мам зара-зара.